0: 大作家，有件事情我想拜托一下你啊。您说，主席。请你给我的老朋友戴高乐捎一个口信儿。我们想邀请他到中国来。他想什么时候来就什么时候来。他愿意到中国哪个地方去旅行，那就去哪儿旅行。他愿意会晤什么人就会晤什么人。
1: 总之啊，你告诉他，中国等待着他，我也期待着他。
0: 我要把这些告诉他，他一定特别高兴。
1: 我对戴高乐将军一直是很敬佩的。他维护国家独立的法兰西精神，拒绝在强权面前屈服。正是由于他不懈的努力，使法国在全世界占有举足轻重的地位。
0: 我一定把这个口信捎给他，他会很开心的。好，那就谢谢了。
2: Vous savez à quoi je pense en ce moment, mon ami?
3: Vous réfléchissez au moyen d'accomplir votre œuvre.
2: Non. Je pense à ma rencontre avec Mao Tse-Tung. Je veux consacrer le dernier chapitre de mes mémoires à cet événement historique. J'y mettrai la photo de ma rencontre avec Mao Tse-Tung.
3: Vous pensez à ce projet depuis si longtemps. Pourquoi ne pas le réaliser?
2: Vous avez raison. Je vais m'en occuper immédiatement, car enfin, aller en Chine. Oui, c'est le dernier souhait de ma vie. J'aimerais d'ailleurs partir avec vous. Ce sera un voyage magnifique. Nous irions là-bas. Allez.
4: Regrettable, Han Su-ying's letter is still not arrived. Dai Gao-le, General, in no signs of symptoms, suddenly passed away. He finally couldn't complete his visit to China. He took his dreams. 带到了天国，毛泽东主席亲自给法国总统蓬皮杜发去唁电，称戴高乐为反对法西斯侵略和维护法兰西民族独立的不屈战士，对他的去世表示诚挚的悼念和敬意。中国政府以极高的规格吊唁戴高乐的去世，董必武副主席。 周恩来总理亲自到法国驻华使馆吊唁，北京天安门、新华门和外交部下半旗致哀。
5: По последним данным нашей разведки, Америка, китайцы уже несколько лет работают над ядерным оружием.
6: Пусть работают, все равно хреново работают.
5: Никита Сергеевич, вы так уверены?
6: Я никогда не рассчитывал, что Китай обладает очень малым потенциалом, что после отзыва наших специалистов, научно-технических, они практически находятся в исследовательском коллапсе. Манна небесная, с небес им не падает, а последние годы у них только одни стихийные бедствия. Так что пусть позаботится лучше о желудках своего народа, чем о полетах к звездам.
5: Как мы уже успели понять, с китайцами не выходит играть не по правилам. Это нация не из робкого десятка. Их огнеупорность временами заставляет многих очень сильно призадуматься.
6: А вот мы соберем глав США и Великобритании на совещание по поводу ядерного разоружения. Так что, Анастасия.